мы по жизни спешим, жизнь виня в скоротечности, и теряем себя на петле.

ты, зерна жнет воронье, те, что сеял Господь. Зерна жнет воронье, те, что сеял Господь.

жизнь, поля пшеницы или ржи, природы чудная краса, поля и реки и леса. И мчались мысли вверх и вниз, ища во всем великий смысл, когда глядел через окно.

И у меня оно ведь есть, но я грехом пропитан весь. Во мне гордыня, ложь и спесь, всех зол немыслимая смесь.

говорят, что ими сложенными в ряд дорога выслана в ад. Они ведь все, сгорев дотла, не превратились в дела. А поезд дальше все спешил, и я полжизни в нем прожил. В пустом искусственном мирке, от света правды вдалеке. Но задним понял я умом, что жизнь не тут, а за окном. Там, где озер земных глаза в себе вмещают небеса. И я сошел в тот новый мир, вдохнув небесный эликсир. Земля и небо где слились, где родниками била жизнь. Нашей жизни всей земной замкнулся прочной колеей. В духовной тьме и в суете нас поезд мчит в небытие.

Присни во веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наш.

Ко Господу внегда скорбеть ими возвах и услышамя. Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива. Что дастся тебе или что приложится тебе к языку льстиву? Стрелы сильного изощрены со углями пустынными. Увы мне, яко пришествие мое продолжися, вселихся с селения кидарскими. Много пришерствовала душа моя с ненавидящими мира бех мирен, егда глаголах им барях умятуни. Воздвигох очи мои в горы, отнюдь уже придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твои, я ниже воздремлет, храня тебя. Се не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнце не ожет тебе, ниже луна нощью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Возвеселихся, орекших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бях у ноги нашего, дворик Твоих Иерусалиме. Иерусалим, зижди мы, яко град ему же причастие его вкупе. Там обо взыдаше колено, колено Господне, сведение Израилева, исповедайтеся имени Господню. Яко там оседоша престоле на суд, престоле в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тебя. Будет же мир в силе твоей и обилие в столпа стенах твоих. Ради братьев моих и ближних моих глаголах оба мира тебе. Дому ради Господа Бога нашего взысках благая тебе. К тебе воздвигу очи мои живущими на небеси. Се яко очи раб в руку Господи своих, яко очи рабыни в руку Госпожи своей я. Так, очи наши, ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу исполнихам вся уничижения. Наипаче наполнися душа наша поношение гобзующих и уничижение горды. Яко аще не Господь бы был в нас, да речет уба Израиль. Яко аще не Господь бы был в нас, внегда восстати человеком наны, у божевых пожерли быша нас. Внегда прогневайтеся ярости их наны, уба вода потопила бы нас. Поток прейди душа наша, уба прейди душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, и же не даде нас в ловитву зубом их. Душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих. Сеть сокрушися, и мы избавлены быхом. Помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю.

Надеющиеся на Господа, яко гора Сион не подвижется в век живый во Иерусалиме. Горы о кресте Го и Господи о крест людей своих отныне и до века. Яко не оставит Господь же зла грешных на жребе праведных, якуда не простут праведни в беззаконие рук своих. Ублажи, Господи, благие и правые сердцем. Уклоняющиеся же развращение отведет Господь делающими беззаконие мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен Сион, быхом яко утешени. Тогда исполнишеся радости уста наша, язык наш веселье. Тогда рекут в языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними. Возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся. Возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом. Сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя. Грядущие же придут радостью в землющие рукояти своя. Ащини Господь созиждет дом, в свою трудишеся зиждущий. Ащини Господь сохранит град, в свою бде среги. В свою вам есть утренний, выйти восстанете по сидении, едущие хлеб болезни, егда даст возлюбленным своим сон. Все достояния Господне сыновьям, сда плода чревнего, яко стрелы в руце сильного, тако сыны ветре сенных. Блажен иже исполнит желание свое от них, не постыдятся их, да глаголют врагом своим во вратех. Блаженни все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов твоих снеси, блаженны си, и добро тебе будет. Жена твоя, яко лоза плодовита в странах дому твоего, сынови твои, яко новосаждение масличное, окрест трапезы твоя. Все так ублагословится человек, боясь Господа. Благословит тебя Господь от Сиона, и узришь и благая Иерусалима вся дни живота твоего, и узришь и сын и сынов твоих, мир на Израиля. Множицу и брашися со мною от юности моей, я до речи дуба Израиль. Множицу и брашися со мною от юности моей, я уба не примогошамя. На хребте моем делаша грешницы и продолжиша беззаконие свое. Господь праведен, сечевые грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение исше. Ею же не исполни руки свои яжняй, и недра своего рукояти собирай, и не решами выходящие благословение Господне на вы, благослови хам вы во имя Господне.

из глубины возвал к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои внемлющие гласу моления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпи душа моя в Слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Яко у Господа милости, многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паче мене, аще несмиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенная на Матерь свою, тако воздаси на душу мою. Да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клясться Господи, ви обещайся Богу Яковлю. Аще вниду вселение дому его, или взыду на одр постели моей я. Аще дам сон ночима моима, и веждама моима дремания, и покой искраняма моима. Донде же обрящу место Господи, веселение Богу Яковлю. Все слышах ум Яву и Ефрафе,

Яко избра Господь Сиона из воли и в жилище себе, сей покой мой во век века, здесь вселюся, яко из воли и. Лави Твоего благословляя и благословлю, нище Его насыщу хлебы, священники Его облеку во спасение, и преподобнее Его радостью и возрадуются. Там я возвращу рог Давидове, уготовок святильник помазанному моему. Враги Его облеку студом, на нем же процветет святыня моя. Сесть что добро или что красно, но еже жити братья вкупе. Яко мира на главе, сходящий на броду, броду Аароню, сходящий на меты одежды Его. Яко роса Аермонская, сходящая на горы Сионские. Яко тамо заповеда Господь благословений живот до века. Си ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие в храме Господни, во дворе к дому Бога нашего. В ночи воздержите руки вашего святая и благословите Господа. Благословите Господь от Сиона, сотворивый небо и

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй меня грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прикословного, окаянного, блудника, прелюбодея, молокия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, пьяницу, сожженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия и достойно всякого мучения, гиены и муки. И не ради множества таликих моих согрешений, множества подложишь и избавителю мук. Но помилуй меня, яко немощен есть и душею, и плотью, и разумом, и помышлением. И ими же весь и судьбами спаси меня недостойного раба Твоего, молитвами пречистой Владычицы нашей, Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодивших, яко благословенный си во веки веков. Аминь.

Акафист, святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси чудотворцу, избранный архиерею, предивный угодниче, исповедниче Христов, церкви нашей крепкое ограждение, отечеству нашему ходатай заступниче, прославляюще прославшего тебя Господа, даровавшего нам в тебе нового и великого предстателя, похвальное пение восписуем ти, ты же имей велие дерзновение ко владыце небесе и земли, от всяких нас бед свободи зовущих. Радуйся, святителю Тихоне, церкви православная похвалой и утверждение. Ангелов Творец и Господь в буреносные дни мятежа и нестроения велия, восхотев людям, страждущим утешение даровати, явите, а патриарше, притихий и придобрый, яко светило светозарное светом тресиянного божества, озаряющее души верных, да и ныне грядут по тебе все, желающие со Христом быти, сего ради во умилении вопием ти. Радуйся от жребия патриаршества, аки от монашеского послушания не уклонивайся, радуйся ревностному исполнению божественных отений научивайся, радуйся на престол патриарший, 200 лет пустовавый, в день введения во храм Пресвятые Богородицы вошеды, радуйся в день благовещения со престола первосвятительского, ко престолу Пресвятые Троицы пришеды, радуйся первосвятительством и исповедничеством украшенный, радуйся для Бога живый и Богом просветленный, радуйся, яко подвигом своим патриаршество непреложно утвердивый, радуйся образ пастыря доброго собою явивый, радуйся донские обители сугубое прославление, радуйся православной церкви во Америце утверждение, радуйся паствы твоя боговидное наследие, радуйся богоначертанный свиток правой веры, радуйся святителю Тихоне, церкви православной похвалой и утверждение. Видя люди о попрании святынь православных, зело скорбящие и страхом объятия, упованием полагал еси верным живот вечный, а не смерть имети, тем же светом богоразумия твоего Тихоне благосердия и нас озари, докупно с тобою вопием Творцу всяческих Аллилуйя. Разум богопросвещен, имея богомудрый Тихоне, отвергло еси всяческое плоти мудрование, с разумом же и волю повинул еси Господеви, тем же сосуд чист и селение Духа истины явился еси, сего ради яко богомудрого наставника тя ублажающего воспеваем. Радуйся с юношеских лет, патриарх именованный, радуйся делателю винограда Христова избранный, радуйся яко благостынным святительством утверждению православия во Америце споспешествовал еси, радуйся яко всегда к высоте добродетелей пасомых тобою вел еси, радуйся стадо тебе от Христа врученное во спасение наставивый, радуйся и сам вседушно, царствие горнего вожделевый, радуйся премудрости Божией созерцателю и проповедниче, радуйся разума апостольские церкви хранителю, радуйся златоустый благовестниче православные правды, радуйся небоязненный обличителю суе мудрия и неправды, радуйся праведности дивное благоухание, радуйся непосрамляй нашего упования, радуйся святителю Тихоне, церкви православная похвало и утверждение. Сила Вышнего яве показать освященно проповедниче Тихоне, в трудех крестоношения суща, егда всеоружием Божия благодати, кознить мочисленных враг, православной веры разрушал еси, Богу поя победительно, Аллилуйя! Имея веру несумнену и помыслу чист, вся красная мира сего презрел еси Тихоне Богоблажение,
и в чине святительстем Господи венеленосно послужил еси, тем же благостью украшенный и ведением свыше озаренный, аки звезда путеводная светишь и всем вопиющим тебе. Радуйся единого Христа всем сердцем возлюбивый, радуйся дарованный талант приумноживый, радуйся, якого ждал еси Богу всяческим благоугождением, радуйся вооруженный мудростью, кротостью и смирением, радуйся правды и истины прежде всего искавый, радуйся истину дерзновенно вещавый, радуйся заточение правды ради небоязненно претерпевый, радуйся смиренно мудрием вознесенный, радуйся вечную мзду добродетель мистяжавый, радуйся яко оными и противляющихся воле Божией удивлявый, радуйся о утверждении паствы Твоей я присны ходатаю, радуйся теплый к Богу о нас предстателю, радуйся святителю Тихоне, церкви православное похвало и утверждение. Бурю внутрь, имея помышлений суетных, невозможен Тихоне всемудре величие исповедничества Твоего проповедати, обаче Твоими молитвами у престола Всевышнего, в правоверии и благочестии укрепляеми, воспеваем Ему Аллилуйя. Слышавши люди о благоплодных добротах души Твоей, я богоносне Тихоне, желанием вожделеша Тя видеть и на престоле первосвятительстем, абе свыше свидетельствован был еси яко сосуд божественного изволения, тем же дивящийся чудному Божию промышлению приносим Ти благохваление сицевая. Радуйся первосвятителю от самого Господа проначертанный, радуйся мужу желаний пасти стадо Христово избранный, радуйся пастыреначальника Иисуса Христа благоволение, радуйся незыблемости вечных христианских истин подтверждение, радуйся апостолам сопричастниче, радуйся великим святителям сопрестольниче, радуйся, яко первопрестольником богомудрым равночестен явился еси, радуйся, яко преемником Твоим верный путеводитель ко спасению соделался еси, радуйся духови повинувый плотская мудрования, радуйся спасительного православия немолчное назидание, радуйся чудес преснотекущий источниче, радуйся молитвенниче народный, старче и любимче всея Руси, радуйся святителю Тихоне, церкви православное похвало и утверждение. Боготечную звезду явитя Господь, досточудне отче наш Тихоне, за непаству Твою добре осиял еси светом православия, правой стези указуя к царствию Христову и научая присно взывать и к Богу Аллилуйя. Внегда поставлен был еси на свечнице служения первосвятительского всемудре Тихоне, подчался вседушно Богу благоугодити, и не вообще потрудился еси, просвещая омраченные страстьми, мы же ведяще тя архипастыря богомудра и строителя дому Божия верно и предобра, похвальное воссылаем ти. Радуйся, укормила правление церковного твердо стоявый, радуйся, свет Христов верным воссиявый, радуйся, нужды духовно окрадуемых предваряй, радуйся в попечении о церкви, на всяк день умирание подъемляй, радуйся душетленному зверю, стадо Твое расхищати непопустивый, радуйся церковь в гонениях сущую верную Христу сохранивый, радуйся, яко Тобою сети миродержца избавляемся, радуйся, яко Тобою ревности по Бозе исполняемся, радуйся, яко красен явился еси богословием и благими деяньми, радуйся, яко мерзкого неистовства потребил еси мудрование, радуйся, яко пресекло еси прелести гноение, радуйся народу православному похваление, радуйся святителю Тихоне, церкви православное похвало и утверждение.
Проповедник благочестия воистину явился и сиделателю непостыдный и правоправящий слово истины, священноначальниче Тихоне, яко добрый воин Христов, ограждая паству твою в годину смертных искушений и подвизая взывать истинному Богу. Аллилуйя! Воссиял еси в первопрестольне, яко звезда лучезарная, блистание мучений твоих и исповедничество озаряя души верных и разгоняя тьму нечестия, и ныне плоды сеяния твоего насыщаешь и вся, я же со удивлением и любовью взывают к Тебе. Радуйся на престол первосвятительский, промыслом Божиим вошедый. Радуйся, крестный путь, спаствою своею прошедый. Радуйся, якоже злом благоволения стадо Христово пасло еси. Радуйся, яко овец заблудших и обреченных на заклание не оставил еси. Радуйся, потерянную овцу отыскавый, угнанную, возвративый. Радуйся, пораженную, перевязавый, больную, укрепивый. Радуйся, утолстевшее и буйную овча истребивый. Радуйся, богомерзких ереси восстание отразивый. Радуйся, от распрей церковных многоскорбевый. Радуйся, неправедное лишение сана и монашеского звания претерпевый. Радуйся, яко для народа его драгоценное сокровище, церковь и святое православие сохранивый. Радуйся, яко твоими труды и ныне живем и движим есть мы. Радуйся, святителю Тихоне, церкви православное похвало и утверждение. Желая невозбранно пастырем добрым быти, ему же суть овцы своя, почался, еси богоносне Тихоне, на пользу душ стада твоего всем вся быти, да все взыщут единого Бога, мы же уповающе достигнуть и спасения преславным ходатайством твоим, с одерзновением воспеваем «Аллилуйя». Нового и дивного попечителя церкви нашей явем и тя, святителю Тихоне, понеже во исповедании Твоем не устрашился еси человеческих прещений, и святоотеческие заветы соблю еси, сего ради и крепость духовную пододети, подвигоположник Христос, мы же недостойни возносим тиси цевая. Радуйся, самоотвержение всецелое показавый, радуйся, спасение многих взыскавый, радуйся, яко волков хищных от паствы твоей отгнал еси, радуйся, яко коварство их мудро распознал еси, радуйся над всеми кознями сатанинскими восторжествовавый, радуйся, все оружие благочестия подъявый, радуйся, промысла Божия о людях провозвестниче, радуйся, дивное нраво в очистилище, радуйся, сокровищ православной веры, усердный хранителю, радуйся, Божие благоволение к людям исполнителю, радуйся, таинниче Божий, еще на земли небесных благ вкусивый, радуйся, святость души Твоя житием явивый, радуйся, святителю Тихоне, церкви православное похвало и утверждение. Странное и преславное чудо есть маловерным и малодушным зрети, богоявление Тихоне, как у в лютых гонениях престол первосвятительский имея, священную жизнь стяжевая, православную утвердил еси веру, и премудростью Твоею и словес благодатью научил еси стадо Твое богоугодно воспевать и «Аллилуйя». Весь исполнь любви Христовой Тихоне благосердие, паству свою не оставил еси, яко ангел-хранитель чадом своим пребываешь, молитвы Всевышнему о них высылая, всего ради усердно чтем, светлую память Твою, благодарственное хваление воспевая Ти. Радуйся обилием любви Твоя, мир удививый, радуйся в чине властителя, кротость и мягкость явивый, радуйся славу предоброго и преблагого владыки снискавый, радуйся свет Царства Небесного на земли показавый,
радуйся апостольских преданий ревнителю, радуйся церковных канонов премудрый насадителю, радуйся в святительстве служении своим труды подвиг, а не славы и почет прозревый, радуйся истинно правоверное повеление подававый, радуйся, яко божественного священства правило был еси, радуйся, яко великое воздаяние первосвятительства приял еси, радуйся каменю дорогий, землю нашу всю украшаяй, радуйся на словословие Божие нас немощных созываяй, радуйся святителю Тихоне, церкви православные похвало и утверждение. Подвигом добрым подвязался, если всечестне Тихоне, непреткновенно течение лет совершил еси, благостынною и боголюбезною душею Твоею, к вечному животу приселился еси, иди же с чинами небесными и собором святых, купно поеши Богу победную песнь, аллилуйя! Витие многовещания не возмогут по достоянии изречи причудного прославления памяти Твоя, Богогласи Тихоне, мы же к покаянию Тобою подвигаем и благосердию Твоему подражать и хотяще, песнями похвальными Тя ублажаем сице. Радуйся, добрый Твоего стада, наставниче и правителю, радуйся колеблющихся в вере твердый оградителю, радуйся свирепству имущих власть, небоязненно претерпевый, радуйся кесарю токмо кесарево воздавый, радуйся во славу царя царствующих и Господа господствующих, мужественно воинствовый, радуйся спасительное предание нам предавый, радуйся, яко тобою святое православие ревностно охраняется, радуйся, яко тобою всякий порыв к небесному благословляется, радуйся во мраце нечестия, правую веру утверждаяй, радуйся гнев Божий на милость к нам грешным прилагаяй, радуйся великими святители вспомоществуемый, радуйся покровом пречистая Богородицы осеняемый, радуйся святителю Тихоне, церкви православные похвало и утверждение. Спасти хотя церковь нашу, преславни отче наш Тихоне, скверное учение беззаконных анафематствовал еси, богоборцем противися тако, яко убояшися тя, вторым Ермогеном нарицающе, мы же почитающе всечестную память страданий твоих, вопием прославлющему тя Богу, аллилуйя. Забрало незыблемо и благонадежно церкви явился еси, показуя собою мужественного борения образ и утверждая дела и словесы, крепко стоять и за правую веру, священноначальниче Тихоне, и ныне светом Твоим тьма отгоняется и обнажается плетение лукавого совета, божественные Твои мудрости сияньми, да все вопием тисице. Радуйся, яко обретатели злочестивых ересей, посрамленный показал еси, радуйся, яко нрав дерзкого безбожия, всенародно обличал еси, радуйся новомучеников и сущих в гонениях за церковь, удобрение, радуйся, яко и сам приял еси за Христа заточение, радуйся вольным Христовым страданиям подражавый, радуйся страдания за Христа и церковь Его радостно почитавый, радуйся страданиям исповедание совершивый, радуйся на Бога промыслителя всеупование возложивый, радуйся, яко обличаешь и прелести сокровения, радуйся, яко ужасаешь и нечестивых помышления, радуйся правую веру через многие подвиги непреложно утвердивый, радуйся благочестивую отрасль труды Твоими возрастивый, радуйся святителю Тихоне, церкви православные похвало и утверждение. Пение умиленное приносим Ти, таиниче Христов, сияешь ибо ныне на небеси, благолепие венцем украшен, яко верен святитель, правдою одеялся еси, и в раи сладости ликуеши, о песнословящих Тя Отца Небесного, прилежно молива пиющих Ему, аллилуйя. Всемирного светильника явитя Христос, Богодухновение, Отче наш Тихоне,
ведай сердца твоего смирение, на престоле святительством тя посади, ты же благовоние жертву всего себе ему принося, и ерей был еси жертва, сего ради немощными глаз и глаголем ти. Радуйся светлостью жития воссиявы, радуйся живот не стареющийся достойно приявы, радуйся истины державный поборниче, радуйся покаяние рачительный проповедниче, радуйся лжеучителей лукавство разоривый, радуйся маловерных в православной вере утвердивый, радуйся за веру православную и благочестие, заточение от безбожных приявы, радуйся мучение за Христа благодушно претерпевый, радуйся, яко силою Божией в подвизе непобедим явился еси, радуйся, яко храм всечестен Богу был еси, радуйся, паствы твоя изрядный душепопечителю, радуйся на помощь тебя призывающим, скорый пособителю, радуйся святителю Тихоне, церкви православные похвалой и утверждением. Благодать восхоте восприятие от щедродателя владыки всех и Господа, прежде конца явился иси всехвальне очи Тихоне, мертвенностью жизненосною ко греху одеян. Христа чтите, научая богоприятнее, той же дарованием чудес обогатите, о святи и прославе на небеси и на земли, научая о тебе воспевать, аллилуйя. Поющий венец исповедничества, приятый тобою тихо недосточудне, недоумеем, какого истину наречем тя, ибо тобою в Троице славим и Бог наш славно прославися, сего ради приносим ти похваления сицевая. Радуйся труд крестоношения богоугодно подъявый, радуйся токмо благоволения Божия искавый, радуйся сосуде Духа Святаго исполненный, радуйся дарами Духа владычня обогащенный, радуйся вечное приемый от Бога благословение, радуйся людям Твоим, и спросивый Божие благоволение, радуйся многоцелебная мощи Твоя во огни явивый, радуйся сими храм от огня сохранивый, радуйся славы Божия вели ревнителю, радуйся молитв наших скорый исполнителю, радуйся паствы Твоя присное радование, радуйся во всем житии Твоем православия путевождю, радуйся святителю Тихоне, церкви православные похвалой и утверждение. О пастырю наш предобрый, святый патриарше Тихоне, прими сие малое тебе хваление, и моли венчавшего тебя славою Господа сил, да возродит страны нашего Христе, да дарует мир жительству нашему и церкви святей своей, ограждая ее от всех душепагубных и безбожных веяний, да обратит в любовь к себе и ближнему сердца всех человек, да дарует познать и себе Духом Святым Своим, велию множеству соотечественников наших, вере ненаученных и от веры отвращенных, да сподобимся ныне и присно и во веки веков, единим сердцем и единими усты воспевати Ему, аллилуйя. О пастырю наш предобрый, святый патриарше Тихоне, прими сие малое тебе хваление, и моли венчавшего тебя славою Господа сил, да возродит страны нашего Христе, да дарует мир жительству нашему и церкви святей своей, ограждая ее от всех душепагубных и безбожных веяний, да обратит в любовь к себе и ближнему сердца всех человек, да дарует познать и себе Духом Святым Своим, велию множеству соотечественников наших, вере ненаученных и от веры отвращенных, да сподобимся ныне и присно и во веки веков, единим сердцем и единими усты воспевати Ему, аллилуйя. О пастырю наш предобрый, святый патриарше Тихоне, прими сие малое тебе хваление,
і моливенчавшого Тя славою Господа сил, да возродит страны наши во Христе, да дарует мир жительству нашему и Церкви Святей Своей, ограждая ее от всех душепагубных и безбожных веяний, да обратит в любовь к себе и ближнему сердца всех человек, да дарует познать и себе Духом Святым Своим велию множеству соотечественников наших, в вере ненаученных и от веры отвращенных, да сподобимся ныне и присно и во веки веков, единим сердцем и едиными усты воспевать Ему. Аллилуйя! Ангелов Творец и Господь, в буреносные дни мятежа и нестроения велия, восхотив людям страждущим утешение даровати, явите, патриарше притихий и предобрый, яко светило светозарное светом тресиянного божества, озаряющие души верных, да и ныне грядут по Тебе все желающие со Христом быти, сего ради во умилении вопием Ти. Радуйся от жребия патриаршества, аки от монашеского послушания не уклонивайся, радуйся ревностному исполнению божественных хотений научивайся, радуйся на престол патриарший 200 лет пустовавый, в день введения во храм Пресвятой Богородицы вошеды, радуйся в день благовещения со престола первосвятительского, ко престолу Пресвятой Троицы пришеды. Радуйся первосвятительством и исповедничеством украшенный, радуйся для Бога живый и Богом просветленный. Радуйся, яко подвигом своим патриаршество непреложно утвердивый, радуйся, образ пастыря доброго собою явивый, радуйся, донские обители сугубое прославление, радуйся, православные церкви в Америце утверждение, радуйся, паствы твоя боговидное наследие, радуйся, богоначертанный свиток правые веры, радуйся, святителю Тихоне, церкви православное похвалое утверждение. Избранный архиерею предивный угодниче исповедниче Христов, церкви нашей крепкое ограждение, отечеству нашему ходатаю и заступниче, прославляюще прославлющего Тя Господа, даровавшего нам в Тебе нового и великого предстателя, похвальное пение восписуем Ти, Ты же, имея велие дерзновение ко владыце небесей и земли, от всяких нас бед свободи зовущих. Радуйся, святителю Тихоне, церкви православное похвало и утверждение. О пастырю наш добрый, святый великий патриарше Тихоне, яко град горний ты явился еси, добрые дела твоя и доныне светятся пред человеки, вемы, яко ты, предстоя престолу Пресвятые Троицы, веле имаши дерзновение в молитвах пред Господем, возри ныне на нас грешных и недостойных чад Твоих, к Тебе, бо яко имущему веле дерзновение пред Творцем всяческих, ныне припадаем и усердно молимся, умоли Господа да подаст нам решимость тяжать и благочестие отцев наших, Его же Ты стяжал еси от юности Твоя, Ты в житии Своем, ревностный защититель и хранитель истинной веры был еси, помози и нам, незыблему соблюсти веру православную, тихая бы душа Твоя зело преуспела в божественном смиренном мудрии, научи и нас, разум наш питати немного мятежную мудростью человеческую, но смиренным познанием воли Божией, Ты пред лицем лютых врагов Христовых, истинного Бога дерзновенно исповедал еси, молитвою Своей укрепи нас, малодушных, да и мы всегда и всюду противостанем духу безбожия и льсти, ей угодниче Божий, не презри нас, молящихся Тебе, ибо не токмо от беды скорби избавления просим, но силы и твердости, великодушия и любви просим, дабы переносите оные напасти, восстающие наны, и спроси нам неослабное терпение даже до конца жития нашего,
мир с Господом и грехов отпущение, Отче Святый, укроти в стране нашей ветры неверия и смуты, да водворит Господь на земле нашей тишину и благочестие и любовь нелицемерную, молитвами Твоими да сохранит ее от междоусобной брани, да укрепит святую церковь нашу православную, да не оскудеет она истинными пастырями, добрыми делателями, правоправящими слово евангельские истины, упаси и заблудшие овцы стада Христова, наипаче же моли Господа сил, да возродится наша земля святым покаянием и единым сердцем и едиными усты, прославе дивного во святых своих Бога, в Троице славимого, Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. Апостольских преданий ревнителя и Христовой Церкви пастыря доброго, душу свою за овцы положившего, жребием Божьим избранного, патриарха Тихона восхвалим и к нему с верою и упованием возопиим, предстательством святительским ко Господу церковь нашу в тишине соблюди, расточенное чадо и я воедино стадо собери, отступившие от правой веры к покаянию обрати, страну нашу от междоусобной брани сохрани, и мир Божий людям и спроси. В годину тяжкую Богом избранный, в совершенной святости любви Бога прославил еси, во смирении величия, в простоте и кротости силу Божию являя, положил душу за церковь, за люди своя, исповедниче патриарше святи Тихоне, моли Христа Бога, ему же сораспялся еси, и ныне спасти землю нашу и паству твою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тихостью нрава украшен, кротости милосердия кающимся являяй, во исповедании православной веры и любви ко Господу, тверд и непреклонен прибыл еси, святителю Христов Тихоне, молися о нас, да не разлучимся от любви Божия, я же о Христе Иисусе, Господе нашем. Величаем, величаем Тя, святителю Отче Тихоне, и чтим святую память Твою, Ты бо молишь и за нас, Христа.

Так же было приное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях.

беззаконий, исполнив меру, кару приняли от Всевышнего. Он сожег их огнем и серой, он сожег их огнем и серой. Бог зовет нас шепотом совести, тихим словом святых писаний, криком войн, катастроф и горести, трубным глазом лавин, цунами. Так доколе нам ждать, не каяться,

Давид, предначиная ликование, играет и ликовствует с нами, и царицу зовет, украшенную пречистая, предстоящую всечистая в храме.

яко дом сущий благодати, в нем же сокровища лежат неизреченного Божия, строение все чистое, в храме причастилась Еси, не

недугом страшным поражен, и врач земной мне не поможет. Я буду смертью побежден, когда мой дух оружие сложит. Моя болезнь — мои грехи, и этот тяжкий ком змеиный сдавил мне душу, как тиски, своею хваткою звериной. Но очи сердца просветил мне Божий Сын на небе сущий, а прежде я Тебе служил, мой грех, всегда меня гнетущий. Весь мир в объятия маня, Ты расставляешь всюду сети, но кто послушает Тебя, с Тобою вместе вкусит смерти. И понял я, все в мире тлен, в нем счастья нет и быть не может, но лишь страстей незримый плен от века был, а ныне тоже. И в сердце царствует людском убийца, грех, любимый нами, и зная или нет о том, мы топчем правду под ногами. Но в правде той спасенье нам. В грехе и лжи погибель наша, и выбирает каждый сам и испевает эту чашу. Теперь молюсь и каюсь я, страстями к пропасти гонимый, владыка вечности незримый, спаси убогого меня.

себе я не начал боя. Встану скорей от сна,

Vamos.

помилуй нас. Святи Боже, святи крепкий, святи безсмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присню во веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присню во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником наши.

Ко Господу внегда скорбеть ими возвах и услышамя. Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива. Что дастся тебе или что приложится тебе к языку льстиву? Стрелы сильного изощрены со углями пустынными. Увы мне, яко пришествие мое продолжися, вселихся с селения кидарскими. Много пришерствовала душа моя с ненавидящими мира бех мирен, егда глаголах им барях умятуни. Воздвигох очи мои в горы, отнюдь уже придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твои, я ниже воздремлет, храня тебя. Се не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнце не ожет тебе, ниже луна нощью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Возвеселихся, орекших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бях у ноги нашего, дворик Твоих Иерусалиме. Иерусалим, зижди мы, яко град ему же причастие его вкупе. Там обовзыдаша колено, колено Господне, сведение Израилева, исповедайтеся имени Господню. Яко там оседоша престоле на суд, престоле в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тебя. Будет же мир в силе твоей и обилие в столпа стенах твоих. Ради братьев моих и ближних моих глаголах оба мира тебе. Дому ради Господа Бога нашего взысках благая тебе. К тебе воздвигу очи мои, живущему на небеси. Се яко очи раб в руку Господи своих, яко очи рабыни в руку госпожи своей я. Так, очи наши, ко Господу Богу нашему, донди же ущедритны. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу исполнихамся уничижения. Наипаче наполнися душа наша поношение гобзующих и уничижение горды. Яко аще не Господь бы был в нас, да речет уба Израиль. Яко аще не Господь бы был в нас, внегда восстати человеком наны, у божевых пожерли быша нас. Внегда прогневайтеся ярости их наны, уба вода потопила бы нас. Поток прейди душа наша, уба прейди душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, и же не даде нас в ловитву зубом их. Душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих. Сеть сокрушися, и мы избавлены быхом. Помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю.

Надеющиеся на Господа, яко гора Сион не подвижется в век живый во Иерусалиме. Горы о кресте Го и Господи о крест людей своих отныне и до века. Яко не оставит Господь же зла грешных на жребе праведных, якуда не простут праведнее в беззаконие рук своих. Ублажи, Господи, благие и правые сердцем, уклоняющиеся же развращение отведет Господь сделающими беззаконие мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен Сион, быхом яко утешени, тогда исполнишеся радости уста наша, язык наш веселье, тогда рекут в языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся. Возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя, грядущие же придут радостью в землющие рукояти своя. Ащини Господь созиждет дом, в свою трудишеся зиждущий, ащини Господь сохранит град в свои бде среги, в свои вам есть утренний, выйти восстанете посидение, едущие хлеб болезни, егда даст возлюбленным своим сон. Все достояние Господне сыновьям, сда плода чревнего, яко стрелы в руце сильного, тако сыны ветресенных. Блажен иже исполнит желание свое от них, не постыдятся их, да глаголют врагом своим во вратех. Блаженни все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов твоих снеси, блаженны си, и добро тебе будет. Жена твоя, яко лоза плодовита в странах дому твоего, сынови твои, яко новосаждение масличное, окрест трапезы твоя. Все так ублагословится человек, боясь Господа, благословит тебя Господь от Сиона, и узриши благая Иерусалима вся дни живота твоего, и узриши сын и сынов твоих, мир на Израиля. Множицу и брашися со мною от юности моей, я до речи дуба Израиль, множицу и брашися со мною от юности моей, я уба не примогошамя, на хребте моем делаша грешницы и продолжиша беззаконие свое. Господь праведен, сечевые грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение исше, ею же не исполни руки свои яжняй, и недра своего рукояти собирай, и не решами выходящие благословение Господне на вы, благослови хам вы во имя Господне.

Из глубины возвал к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои внемлющи глас умоления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпи душа моя слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Яко у Господа милости, многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паче мене, аще несмиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенная на Матерь свою, тако воздаси на душу мою, да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клясться Господеви, обещайся Богу Яковлю, аще вниду вселение дому его, или взыду на одр постели моей я, аще дам сон ночима моима, и веждама моим одремание, и покой искраняма моима, донде же обрящу место Господи, веселение Богу Яковлю, се слышахом я во Ефрафе, обретохом я в полях Дубравы, внидим вселение Его, поклонимся на место, иде же стоя стенозе Его. Воскресни, Господи, в покое Твой, тыки, вот святыни Твои я. Священницы Твои облекутся правдою, и преподобнее Твои возрадуются. Давида ради раба Твоего не отврати лице помазанного Твоего. Клясться Господь Давиду истинною, и не отвержится и я. От плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем. Аще сохранят сынови Твои завет мой, и сведение мое сия им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем. Яко избра Господь Сиона из воли и в жилище себе, сей покой мой во век века, сде вселюся, яко из воли и. Лови Твоего благословляя и благословлю, нищие Его насыщу хлебы, священники Его облеку во спасение, и преподобнее Его радостью и возрадуются. Там я возвращу рог Давидове, уготовок святини помазанному моему. Враги Его облеку студом, на нем же процветет святыня моя. Сесть что добро или что красно, но еже жить и братья вкупе. Яко мира на главе, сходящий на броду, броду Аароню, сходящий на мета одежды Его. Яко роса Аермонская, сходящая на горы Сионские. Яко тамо заповеда Господь благословений живот до века. Все ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие в храме Господни, во дворе к дому Бога нашего. В нощих воздержите руки вашего святая и благословите Господа. Благословите Господь от Сиона, сотворивый небо и землю.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй меня грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прикословного, окаянного, блудника, прелюбодея, молокия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, пьяницу, сожженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия и достойно всякого мучения, гиены и муки. И не ради множества таликих моих согрешений множество подложишь и избавителю мук. Но помилуй меня, яко немощен есть и душею, и плотью, и разумом, и помышлением. И ими же весь и судьбами спаси меня недостойного раба Твоего, молитвами пречистой Владычицы нашей, и Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодивших, яко благословенный си во веки веков. Аминь.

Святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси Чудотворцу, избранный архиерею, предивный угодниче, исповедниче Христов, Церкви нашей крепкое ограждение, Отечеству нашему ходатай заступниче, прославляюще прославшего Тя Господа, даровавшего нам в Тебе нового и великого предстателя, похвальное пение восписуем Ти, Ты же имей велие дерзновение ко владыце небесе и земли, от всяких нас бед свободи зовущих. Радуйся, святителю Тихоне, Церкви православное похвало и утверждение. Ангелов Творец и Господь в буреносные дни мятежа и нестроения велия, восхотев людям, страждущим утешение даровати, явите, а патриарше притихий и придобрый, яко светило светозарное светом тресиянного божества, озаряющее души верных, да и ныне грядут по тебе все, желающие со Христом быти, сего ради во умилении вопие.

исповедничеством украшенный, радуйся для Бога живый и Богом просветленный, радуйся, яко подвигом своим патриаршество непреложно утвердивый, радуйся, образ пастыря доброго собою явивый, радуйся, донские обители сугубое прославление, радуйся, православные церкви во Америце утверждение, радуйся, паствы твоя боговидное наследие, радуйся, богоначертанный свиток правой веры, радуйся, святителю Тихоне, церкви православной похвалою утверждение. Видя люди о попрании святынь православных, зело скорбящие и страхом объятия, упованием полагал еси верным живот вечный, а не смерть иметь им, тем же светом богоразумия твоего Тихоне благосердия и нас озари, докупно с тобою вопием Творцу всяческих Аллилуйя. Разум богопросвещен, имея богомудрый Тихоне, отвергло еси всяческое плоти мудрование, с разумом же и волю повинул еси Господеви, тем же сосуд чист и селение Духа истины явился еси, сего ради яко богомудрого наставника тя ублажающего воспеваем. Радуйся с юношеских лет, патриарх именованный, радуйся, делателю винограда Христова избранный, радуйся, яко благостынным святительством утверждению православия во Америце споспешествовал еси, радуйся, яко всегда к высоте добродетелей посомых тобою вел еси, радуйся, стадо тебе от Христа врученное во спасение наставивый, радуйся и сам вседушно, царствие горнего вожделевый, радуйся премудрости Божией созерцателю и проповедниче, радуйся разума апостольские церкви хранителю, радуйся златоустый благовестниче православные правды, радуйся небоязненный обличителю суемудрия и неправды, радуйся праведности дивное благоухание, радуйся не посрамляя и нашего упования, радуйся, святителю Тихоне, церкви православной похвало и утверждение. Сила Вышнего яве показать освященно проповедниче Тихоне, в трудех крестоношения суща, егда всеоружием Божия благодати, козни тьмочисленных враг православной веры разрушал еси, Богу поя победительно, Аллилуйя! Имея веру несумненную и помысл чист, вся красная мира сего презрел еси Тихоне богоблажение, и в чине святительстем Господеви неленосно послужил еси, тем же благостью украшенный и ведением свыше озаренный, аки звезда путеводная светишь и всем вопиющим тебе. Радуйся единого Христа всем сердцем возлюбивый, радуйся, дарованный талант приумноживый, радуйся, яко угождал еси Богу всяческим благоугождением, радуйся, вооруженный мудростью, кротостью и смирением, радуйся, правды и истины прежде всего искавый, радуйся, истину дерзновенно вещавый, радуйся, заточение правды ради небоязненно претерпевый, радуйся, смиренно мудрием вознесенный, радуйся вечную мзду, добродетель мистяжавый, радуйся, яко оными и противляющихся воле Божией удивлявый, радуйся о утверждении паствы твоей опресных ходатаю, радуйся теплый к Богу о нас предстателю, радуйся святителю Тихоне, церкви православной похвало и утверждение. Бурю внутрь, имея помышлений суетных, невозможен Тихоне всемудре величие исповедничества твоего проповедати, обаче твоими молитвами у престола Всевышнего, в правоверии и благочестии укрепляеми, воспеваем ему Аллилуйя. Слышавши люди о благоплодных добротах души твоей, богоносне Тихоне, желанием вожделеша тя видеть и на престоле первосвятительстем, абе свыше свидетельствован был еси, яко сосуд божественного изволения, тем же девятым.

Спасися чудному Божию промышлению, приносим Ти благохваление, сицевая. Радуйся первосвятителю от самого Господа проначертанный, радуйся мужу живаний, пасти стадо Христово избранный, радуйся пастыря начальника Иисуса Христа благоволение, радуйся незыблемости вечных христианских истин подтверждение. Радуйся апостолам сопричастниче, радуйся великим святителям сопрестольниче, радуйся, яко первопрестольником богомудрым равночестен явился еси, радуйся, яко преемником твоим верный путеводитель ко спасению соделался еси, радуйся духови повинувый плотская мудрования, радуйся спасительного православия немолчное назидание, радуйся чудес, преснотекущий источниче, радуйся молитвенниче народный, старче и любимче всея Руси, радуйся святителю Тихоне, церкви православное похвало и утверждение. Боготечную звезду явите, Господь, досточудне отче наш Тихоне, за непаству Твою добре осиял еси светом православия, правой стези указуя к Царствию Христову и научая присно взывать и к Богу Аллилуйя. Внегда поставлен был еси на свечнице служения первосвятительского всемудре Тихоне, подчался вседушно Богу благоугодити и не вообще потрудился еси, просвещая омраченные страстьми, мы же, ведяще тя архипастыря богомудра и строителя дому Божия верно и предобра, похвальное воссылаем ти. Радуйся, укормила правление церковного твердо стоявы, радуйся, свет Христов верным воссиявы, радуйся, нужды духовно окрадуемых предваряй, радуйся в попечении о церкви, на всяк день умирание подъемляй, радуйся душетленному зверю, стадо Твое расхищати непопустивый, радуйся церковь в гонениях сущую верную Христу сохранивый, радуйся, яко Тобою сети миродержца избавляемся, радуйся, яко Тобою ревности по Бозе исполняемся, радуйся, яко красен явился еси богословием и благими деяньми, радуйся, яко мерзкого неистовства потребил еси мудрование, радуйся, яко пресекло еси прелести гноение, радуйся народу православному похваление, радуйся святителю Тихоне, церкви православное похвало и утверждение. Проповедник благочестия воистину явился еси делателю непостыдный и правоправящий слово истины, священноначальниче Тихоне, яко добрый воин Христов, ограждая паству Твою в годину смертных искушений и подвизая взывать истинному Богу Аллилуйя. Воссиял еси в первопрестольне, яко звезда лучезарная, блистание мучений Твоих и исповедничества озаряя души верных и разгоняя тьму нечестия, и ныне плоды сеяния Твоего насыщаешь и вся, я же со удивлением и любовью взывают к Тебе. Радуйся на престол первосвятительский, промыслом Божиим вошедый, радуйся крестный путь, с паствою своею прошедый, радуйся, яко же злом благоволения стаду Христову пасло еси, радуйся, яко овец заблудших и обреченных на заклание не оставил еси, радуйся потерянную овцу отыскавый, угнанную возвративый, радуйся пораженную перевязавый, больную укрепивый, радуйся утолстевшее и буйное овча истребивый, радуйся богомерзких ересей восстание отразивый, радуйся от распрей церковных многоскорбевый, радуйся неправедное лишение сана и монашеского звания претерпевый, радуйся, яко для народа его драгоценное сокровище, церковь и святое православие сохранивый, радуйся, яко твоими труды и ныне живем и движими есмы, радуйся святителю Тихоне, церкви православное похвало и утверждение. Желая невозбранно пастырем добрым быти,
йому же суть овці своя, почався єсі богоносне тихоніє, на пользу душ стада твоєго всім вся биті, да всі взищуть єдиного Бога, ми же уповающе достигнуті спасіння преславним ходатайством твоїм, с одерзновением воспеваем Аллилуйя. Нового и дивного попечителя церкви нашей, веми тя, святителю Тихоне, понеже во исповедании твоем не устрашился еси человеческих прещений, и святоотеческие заветы соблю еси, всего ради и крепость духовную пододети, подвигоположник Христос, мы же недостойни возносим тиси цевая. Радуйся самоотвержение всецелое показавый, радуйся спасение многих взыскавый, радуйся, яко волков хищных от паствы твоей отгнал еси, радуйся, яко коварство их мудро распознал еси, радуйся над всеми кознями сатанинскими восторжествовавый, радуйся все оружие благочестия подъявы, радуйся, промысла Божия о людях провозвестниче, радуйся, дивное нравов очистилище, радуйся, сокровищ православной веры усердный хранителю, радуйся, Божие благоволение к людям исполнителю, радуйся, таиниче Божий, еще на земли небесных благ вкусивый, радуйся, святость души твоя житием явивый, радуйся, святителю Тихоне, церкви православное похвало и утверждение. Странное и преславное чудо есть маловерным и малодушным зрети, богоявление Тихоне, как у в лютых гонениях престол первосвятительский имея, священную жизнь стяжевая, православную утвердил еси веру, и премудростью твоею и словес благодатью научил еси стадо твое богоугодно воспевати Аллилуйя. Весь исполнь любви Христовой тихоне благосердие, паству свою не оставил еси, яко ангел-хранитель чадом своим пребываеши, молитвы Всевышнему о них высылая, всего ради усердно чтем, светлую память твою, благодарственное хваление воспевая ти. Радуйся обилием любви твоя, мир удививый, радуйся в чине властителя, кротость и мягкость явивый, радуйся славу предоброго и преблагого владыки снискавый, радуйся свет царства небесного на земли показавый, радуйся апостольских преданий ревнителю, радуйся церковных канонов премудрый насадителю, радуйся в святительстем служении своим труды подвиг, а не славы и почет прозревый, радуйся истинно правоверное повеление подававый, радуйся, яко божественного священства правило был еси, радуйся, яко великое воздаяние первосвятительства приял еси, радуйся каменю дорогий, землю нашу всю украшаяй, радуйся на словословие Божие нас немощных созываяй, радуйся святителю Тихоне, церкви православное похвало и утверждение. Подвигом добрым подвязался, если всечестне Тихоне, непреткновенно течение лет совершил еси, благостынною и боголюбезною душею твоею, к вечному животу приселился еси, иди же с чинами небесными и собором святых, купно поеши Богу победную песнь, Аллилуйя. Витие многовещания не возмогут по достоянии изречи причудного прославления памяти твоя, Богогласие Тихоне, мы же к покаянию тобою подвигаеми и благосердию твоему подражати хотяще, песнями похвальными тя ублажаем сице. Радуйся, добрый твоего стада, наставниче и правителю, радуйся колеблющихся в вере твердый оградителю, радуйся свирепству имущих власть, небоязненно претерпевый, радуйся кесарю токмо кесарево воздавый, радуйся во славу царя царствующих и Господа господствующих, мужественно воинствовый, радуйся спасительное предание нам предавый, радуйся, яко тобою святое православие ревностно охраняется,
Радуйся, яко тобою всякий порив к небесному благословляється. Радуйся во мраце нечестия, правую веру утверждаяй. Радуйся, гнев Божий на милость к нам грешным прилагаяй. Радуйся, великими святители вспомоществуемый. Радуйся, покровом пречистая Богородицы осеняемый. Радуйся, святителю Тихоне, церкви православная похвалою утверждение. Спасти хотя церковь нашу, преславни Отче наш Тихоне, скверное учение беззаконных анафематствовал еси. Богоборцем противися тако, яко убояшися тя, вторым Ермогеном нарицающе, мы же почитающе всечесную память страданий твоих, вопием прославлющему тя Богу, аллилуйя. Забрало незыблемо и благонадежно церкви явился еси, показуя собою мужественного борения образ и утверждая дело и словесы, крепко стоять и за правую веру, священноначальниче Тихоне, и ныне светом твоим тьма отгоняется и обнажается плетение лукавого совета, божественные твои мудрости сияньми, да все вопием тисице. Радуйся, яко обретатели злочестивых ересей, посрамленный показал еси. Радуйся, яко нрав дерзкого безбожия, всенародно обличал еси. Радуйся, новомучеников, исущих в гонениях за церковь, удобрение. Радуйся, яко и сам приял еси за Христа заточение. Радуйся вольным христовым страданиям подражавый. Радуйся, страдания за Христа и церковь Его радостно почитавый. Радуйся страданиям исповедание совершивый. Радуйся на Бога промыслителя всеупование возложивый. Радуйся, яко обличаешь и прелести сокровения. Радуйся, яко ужасаешь и нечестивых помышления. Радуйся правую веру через многие подвиги непреложно утвердивый. Радуйся благочестивую отрасль труды твоими возрастивый. Радуйся святителю Тихоне, церкви православные похвало и утверждение. Пение умиленное приносим ти, таиниче Христов, сияешь ибо ныне на небеси, благолепие венцем украшен, яко верен святитель, правдою одеялся еси, и в раи сладости ликуеши, о песнословящих тя Отца Небесного, прилежно молива пиющих ему, аллилуйя. Всемирного светильника явитя Христос, Богодухновение, Отче наш Тихоне, ведай сердце Твоего смирение, на престоле святительством Тя посади, Ты же благовоние жертву всего себе Ему принося, и ерей был еси и жертва, сего ради немолчными глас и глаголем Ти. Радуйся светлостью жития воссиявы, радуйся живот нестареющийся достойно приявы, радуйся истины державный поборниче, радуйся покаяние рачительный проповедниче, радуйся уже учителей лукавство разоривый, радуйся маловерных в православной вере утвердивый, радуйся за веру православную и благочестие, заточение от безбожных приявы, радуйся мучение за Христа благодушно претерпевый, радуйся, яко силою Божией в подвизе непобедим явился еси, радуйся, яко храм всечестен Богу был еси, радуйся паствы твоя изрядный душепопечителю, радуйся на помощь тя призывающим скорый пособителю, радуйся святителю Тихоне, церкви православные похвало и утверждение. Благодать восхоте восприятие от щедродателя владыки всех и Господа, прежде конца явился еси всехвальне очи Тихоне, мертвенностью жизненосною ко греху одеян. Христа чтите, научая богоприятнее, той же дарованием чудес обогатите, освяти и прослави на небеси и на земли, научая о тебе воспевать, аллилуйя. Поющий венец исповедничества, приятый тобою тихо недосточудне,
недоумеем, какого истину наречем тя, ибо тобою в Троице славим и Бог наш славно прославися, сего ради приносим ти похваление сицевая. Радуйся труд крестоношения богоугодно подъявый, радуйся токмо благоволения Божия искавый, радуйся сосуде Духа Святаго исполненный, радуйся дарами Духа Владычня обогащенный, радуйся вечное приемый от Бога благословение, радуйся людям Твоим и спросивый Божие благоволение, радуйся многоцелебная мощи Твоя в огни явивый, радуйся сими храм от огня сохранивый, радуйся славы Божия вели ревнителю, радуйся молитв наших скорый исполнителю, радуйся паствы Твоя присное радование, радуйся во всем житии Твоем православия путевождю, радуйся святителю Тихоне, церкви православное похвало и утверждение. О пастырю наш предобрый, святый патриарши Тихоне, прими сие малое тебе хваление, и молевенчавшего тебя славою Господа сил, да возродит страны нашего Христе, да дарует мир жительству нашему и церкви святей своей, ограждая ее от всех душепагубных и безбожных веяний, да обратит в любовь к себе и ближнему сердца всех человек, да дарует познать и себе Духом Святым Своим, велию множеству соотечественников наших, вере ненаученных и от веры отвращенных, да сподобимся ныне и присно во веки веков, единим сердцем и едиными усты воспевати Ему. Аллилуйя! О пастырю наш предобрый, святый патриарши Тихоне, прими сие малое тебе хваление, и молевенчавшего тебя славою Господа сил, да возродит страны нашего Христе, да дарует мир жительству нашему и церкви святей своей, ограждая ее от всех душепагубных и безбожных веяний, да обратит в любовь к себе и ближнему сердца всех человек, да дарует познать и себе Духом Святым Своим, велию множеству соотечественников наших, вере ненаученных и от веры отвращенных, да сподобимся ныне и присно во веки веков, единим сердцем и едиными усты воспевати Ему. Аллилуйя! О пастырю наш предобрый, святый патриарши Тихоне, прими сие малое тебе хваление, и молевенчавшего тебя славою Господа сил, да возродит страны нашего Христе, да дарует мир жительству нашему и церкви святей своей, ограждая ее от всех душепагубных и безбожных веяний, да обратит в любовь к себе и ближнему сердца всех человек, да дарует познать и себе Духом Святым Своим, велию множеству соотечественников наших, вере ненаученных и от веры отвращенных, да сподобимся ныне и присно во веки веков, единим сердцем и едиными усты воспевати Ему. Аллилуйя! Ангелов Творец и Господь, в буреносные дни мятежей нестроения велия, восхотив людям страждущим утешение даровати, явите, патриарши притихий и предобрый, яко светило светозарное светом тресиянного божества, озаряющие души верных, да и ныне грядут по тебе все желающие со Христом быть, сего ради во умилении вопием ти. Радуйся от жребия патриаршества, аки от монашеского послушания не уклонивайся, радуйся ревностному исполнению божественных хотений научивайся, радуйся на престол патриарший 200 лет пустовавый, в день видения во храм Пресвятой Богородицы вошедый, радуйся в день благовещения со престола первосвятительского, ко престолу Пресвятой Троицы пришедый, радуйся первосвятительством и исповедничеством украшенный, радуйся для Бога живый и Богом просветленный, радуйся яко подвигом своим патриаршество непреложно утвердивый, радуйся образ пастыря доброго собою явивый, радуйся донские обители сугубое прославление, радуйся православные церкви во Америце утверждение, радуйся паствы твоя боговидное наследие,
радуйся, Богоначертаний, світок правия веры, радуйся, святителю Тихоне, церкви православные похвалою утверждение. Избранный архиерею, предивный угодниче, исповедниче Христов, церкви нашей крепкое ограждение, отечеству нашему ходатаю и заступниче, прославляюще прославшего Тя Господа, даровавшего нам в Тебе нового и великого предстателя, похвальное пение восписуем Ти, Ты же, имея веле дерзновение ко владыце небесей и земли, от всяких нас бед свободи зовущих. Радуйся, святителю Тихоне, церкви православной похвалой и утверждение. О пастырю наш добрый, святый великий патриарше Тихоне, яко град горний ты явился еси, добрые дела твоя и до ныне светятся пред человеки, вемы, яко ты, предстоя престолу Пресвятые Троицы, веле имаши дерзновение в молитвах пред Господем, возри ныне на нас грешных и недостойных чад Твоих, к Тебе, бо яко имущему веле дерзновение пред Творцем всяческих, ныне припадаем и усердно молимся, умоли Господа да подаст нам решимость стяжать и благочестие отцев наших, Его же Ты стяжал еси от юности Твоя, Ты в житии Своем, ревностный защититель и хранитель истинной веры был еси, помози и нам, незыблему соблюсти веру православную, тихая бо душа Твоя зело преуспела в божественном смиренном мудрии, научи и нас, разум наш питати немногомятежную мудростью человеческую, но смиренным познанием воли Божией, Ты пред лицем лютых врагов Христовых, истинного Бога дерзновенно исповедал еси, молитвою Своей укрепи нас, малодушных, да и мы всегда и всюду противостанем духу безбожия и льсти, ей угодниче Божий, не презри нас, молящихся Тебе, ибо не токмо от беды скорби избавления просим, но силы и твердости, великодушие и любви просим, дабы переносите оные напасти, восстающие наны, и спроси нам неослабное терпение даже до конца жития нашего, мир с Господом и грехов отпущение, Отче Святый, укроти в стране нашей ветры неверия и смуты, да водворит Господь на земле нашей тишину и благочестие и любовь нелицемерную, молитвами Твоими, да сохранит ее от междоусобной брани, да укрепит Святую Церковь нашу православную, да не оскудеет она истинными пастырями, добрыми делателями, правоправящими слово евангельские истины, упаси и заблудшие овцы стада Христова, наипаче же моли Господа сил, да возродится наша земля святым покаянием и единым сердцем и едиными усты, прослави дивного во святых своих Бога, в Троице славимого, Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. Апостольских преданий ревнителя и Христовой Церкви пастыря доброго, душу свою за овцы положившего, жребием Божьим избранного, патриарха Тихона восхвалим и к нему с верою и упованием возопиим, предстательством святительским ко Господу Церковь нашу в тишине соблюди, расточенное чадо и я воедино стадо собери, отступившие от правой веры к покаянию обрати, страну нашу от междоусобной брани сохрани, и мир Божий людям и спроси. В годину тяжкую Богом избранный, в совершенной святости любви Бога прославил еси, во смирении величия, в простоте и кротости силу Божию являя, положил душу за церковь, за люди своя, исповедниче патриарше святи Тихоне, моли Христа Бога, ему же сораспялся еси, и ныне спасти землю нашу и паству твою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тихостью нрава украшен, кротостью милосердия кающимся являяй, во исповедании православной веры и любви ко Господу, тверд и непреклонен прибыл еси,
святителю Христов Тихоне, молися о нас, да не разлучимся от любви Божия, я же о Христе Иисусе, Господе нашем. Величаем, величаем Тя, святителю Отче Тихоне, и чтим святую память Твою, Ты бо молишь и за нас, Христа Бога.

И бушует, и стонет вокруг. Это море греха мировое. То на миг остановится вдруг, то нахлынет кипящей волною до последних пределов земли и до самых краев отдаленных. Эти волны греха доползли и покрыли собой беззаконных. И, исполнив лице всей земли беззаконий греховного смрада, человека они низвели до глубин преисподнейших ада. Было трудно, но смог человек человеческой чести лишиться, во грехе проживая свой век, не желая пред Богом смириться. Неужели за тысячи лет было опыта горького мало? Неужели тебе, человек, к вразумлению его не достало? Неужели тебе не видны все плоды твоих дел сокровенных? И не знает ли совесть вины за убитых тобой и растленных? Сколько можно свой ум уклонять от познания истины вечной и все силы свои прилагать к этой жизни земной скоротечной? Ведь не пищею жив человек, он лишь плоть свою пищей питает, но по жизни, свершая свой бег, он заботы другой и не знает. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только кажется мне, это слезы о роде людском. Мы бездумно живем, во грехах свою жизнь коротая, о бессмертии забыв, помышляя о счастье земном. Как же случилось, что сердце ко лжи уклонилось? Как же так стало, что совесть судьба?

мы не помним родства, веры предков великой и славной. Мы не дети Владимира князя, что Русь окрестил, и от матери церкви ушли православной. Божьи храмы и души пусты, и так жить нельзя.

своей заплатил. Так зачем быть рабами греха и звать это свободой? Задыхаясь от жизни плотской, крик души презирать, оставлять позади

его ожидать. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только это не дождь, это слезы о роде людском. Мы безумно живем, во грехах свою душу сжигая, о бессмертии забыв, а мечтая о рае земном. О бессмертии забыв, а мечтая о рае земном.